парни, когда мы вместе, начнем понимать.

0: настроения и музыки на Валдай FM.
1: Нереально, как сон, что утро подходит к концу. Нету рядом меня, тебе все равно, дальше танцу. Моим красным конец, теперь ты сама, что хочешь, несу. Чувствую голову, спешка, будто все.

0: Алдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: «2057 год. Солнце погибает, и человечество сталкивается с перспективой вымирания. Последняя надежда планеты – Земля, связана с Икаром-2, космическим кораблем, экипаж которого состоит из 8 мужчин и женщин во главе с капитаном Каннедой. Их миссия – доставить ядерный заряд, с помощью которого предполагается повторно воспламенить гаснущее солнце. Во время путешествия, находясь далеко в космическом безмолвии, в отсутствии кого-либо, радиоконтакта с Землей, экипаж слышит слабые позывные сигналы с космического корабля «Икар-1», который пропал, выполняя 7 лет назад ту же самую миссию. Саундтрек к фильму «Пекло».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Гудай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. У Сиднейского оперного театра появились необычные охранники. Специально обученные собаки защищают посетителей от чаек, которые постоянно воруют еду. Программу разработали по просьбе владельцев баров на набережной. Сейчас она действует на 5 площадках, включая новый рыбный рынок Сиднея и площадь Федерации в Мельбурне. Собаки используют природный пастущий инстинкт. Они преследуют птиц, не причиняя им вреда. Каждая смена длится не более 4 часов в неделю. Всего в программе участвуют 35 собак, а после работы они возвращаются домой, как обычные питомцы. Чтобы птицы не привыкали, собаки меняют тактику. Подкрадываются, появляются внезапно или лают. Благодаря этому чайки держатся подальше от столиков, а гости могут спокойно доесть свой обед. Жительница Хьюстона Аша Гилберт установила в квартире пилон, чтобы заниматься танцами. Однако радости это принесло мало. Во время одной из тренировок пилон неожиданно оторвался от крепления, ударил по потолку и повредил систему пожаротушения. Вода хлынула в квартиру, и Аша потеряла дар речи. В результате затопило не только ее жилье, но и квартиру соседки снизу. Женщина, к счастью, отнеслась к происшествию с пониманием, а Аше пришлось временно переехать, пока в квартире идет ремонт. Теперь она обещает заниматься на пилоне только в специализированных залах, и кажется, это разумное решение. Экзотическая птица эму стала временной достопримечательностью города Перл-Ривер в штате Миссисипи. Местные жители с удивлением наблюдали за пернатым созданием, которое спокойно разгуливало по улицам. Она оказалась неуловимой, а откуда сбежала, тоже остается загадкой. Местные жители в социальных сетях делятся видео и впечатлениями. Для многих такая встреча стала неожиданным сюрпризом. Пока власти пытаются отловить эму, он продолжает свободно гулять по городу. Возможно, ему просто нравится быть главной звездой Перл-Ривер. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM. 101.
5: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать, что все вокруг вас декорации, а люди – актеры, притворяющиеся теми, кем они вам кажутся. Весь ваш мир оказывается большим телесериалом, где вы исполняете главную роль, даже не подозревая об этом. Вся ваша жизнь – результат работы автора телешоу, которое вот уже 30 лет смотрит вся планета, начиная с момента вашего рождения. В такой ситуации оказался Труман, главный герой картины. Будет ли он продолжать жить в безопасном мире, где, как он теперь знает, у него практически нет свободы выбора? Или все-таки выйдет из игры и станет сам хозяином своей судьбы, в которой его ждет незапланированная сценарием девушка? Саундтрек к фильму «Шоу Трумана».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Состоялось очередное заседание Думы Валдайского округа. В работе приняли участие зампредседателя Новгородской областной думы Владимир Королев и куратор округа Кристина Ефремова. Депутаты детально обсудили повестку дня и приняли ряд решений, направленных на развитие территории. В числе основных вопросов – корректировки бюджета округа, средства запланированы на важные для жителей проекты. В частности, предусмотрено финансирование ремонта пожарного водоема на улице Гостинопольская, замена 5 подземных пожарных гидрантов, капитального ремонта водопровода в селе Едрово на улице Станционная, ремонта фасада зданий физкультурно-спортивного центра, ремонт участка автодороги по улице Марии Уткиной, устройство асфальтового покрытия у школы номер 1 имени Аверина. В эти выходные в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья» в Новгородской области откроются 7 пунктов здоровья. Один из них будет работать в Валдайском округе. Жители смогут бесплатно пройти базовый медицинский скрининг, который поможет выявить возможные риски для здоровья еще до появления серьезных проблем. 29 августа пункт здоровья будет принимать в поселке Рощино по адресу дом 11Б. Время работы с 9 до 14. Специалисты предложат измерить артериальное давление и индекс массы тела, провести спирометрию, а также определить уровень глюкозы и холестерина в крови. По итогам обследования каждый посетитель сможет получить консультацию врача-терапевта и рекомендации по поддержанию здоровья. Для прохождения обследования предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Валдайском округе люди обеспокоены опасным люком во дворе дома 19А по улице Луначарского. В части администрации местная жительница Юлия Колпакова написала жалобу, что в люк постоянно проваливаются колеса автомобилей, а для пешеходов объект тоже представляет серьезную угрозу. К обращению она прикрепила фото, наглядно показывающее проблему. В ходе обсуждения развернулась дискуссия, пользователи спорили о статусе территории, в частности о том, относится ли двор и парковка к дому по документам. При этом жители подчеркивали, что речь идет о въезде во двор и организованной парковке для жильцов двухэтажного многоквартирного дома и призывали не уходить в формальности, обратить внимание на реальную опасность. В Валдайском округе жители сообщают о коммунальной аварии на придомовой территории дома 18А по улице Ленина. В чате администрации Лариса Масленникова рассказала, что из канализационного колодца начался перелив. На месте стоит сильный неприятный запах. К сообщению женщина прикрепила фото, фиксирующее ситуацию. К обсуждению подключились и другие горожане. Так, Татьяна Гутман обратила внимание на дополнительную проблему. Не работает уличный фонарь, из-за чего в темное время суток обстановка становится еще более небезопасной. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. Как же классно, как же здорово, что вы проснулись вместе с нами. Ну, практически вместе с нами проснулись, потому что мы чуть пораньше, ведь нам нужно было проснуться, улыбнуться, помыться, умыться, зубы почистить, доехать до работы, прийти на работу, зайти на работу и вот выйти в эфир.
4: Налить себе чайку.
3: Вот именно.
4: Горяченького.
3: Кто-то кофе пьет, кто-то чай пьет.
4: Для бодрости.
3: Ага.
4: А вы что пьете?
3: Да, что вы пьете для бодрости? Интересно, самое главное, что есть такие, знаешь, слушатели наши преданные, которые просыпаются тоже рано и вот ждут, ждут, когда же они начнут,
4: ну, когда же они уже, придут на работу. Когда же?
3: Ну, что мы можем сказать? Сегодня отличный день, сегодня четверг, сегодня 27 августа.
4: День кинопремьер, если кто забыл. Расскажем вам про классные фильмы, которые можно сегодня прям первый раз посмотреть.
3: Да, с каждым четвергом вот все больше и больше кинопремьер возникает, и все больше мне вот становится жаль тех людей, которые вот киноманами себя называют, которые постоянно ходят в кино, постоянно смотрят фильмы. А что еще сегодня? Мы обязательно покурьезим, обязательно узнаем, как там звезды поживают. И, конечно же, игры, праздники, именинники, все это впереди. Шоу «Активация». Грешков, Маша Малинина. Мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 27 августа 1955 года вышел в свет первый экземпляр Книги рекордов Гиннесса. История Книги рекордов Гиннесса началась в 1951 году. На одной великосветской английской вечеринке возник шуточный спор о том, какая из европейских птичек летает быстрее всех – золотая ржанка или шотландская куропатка. Один из участников этого спора, сэр Хью Бивер, вернувшись домой, вдруг решил собрать информацию о всяких нестандартных рекордах и выпустил книгу. Ее решено было назвать «Гиннесс» в честь древнего родового имени семейства сэра Хью. Для подготовки издания в Лондоне было создано особое агентство, регистрировавшее разнообразные любопытные достижения. В процессе сбора информации были рассмотрены многочисленные факты о множестве рекордов и собраны свидетельства авторитетных экспертов по поводу их подлинности. В результате 27 августа 1955 года первый тираж «Гиннесса» объемом 198 страниц увидел свет. Книга рекордов Гиннесса стали называться последующие выпуски этого издания. Первая книга сразу стала одним из бестселлеров года. На следующее Рождество она уже возглавила список британских бестселлеров.
2: 27 августа в России отмечается День российского кино, праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит российское кино. Свою историю этот праздник ведет со времен Октябрьской революции 1917 года, когда руководство молодой Советской Республики, понимая всю важность развития кинематографа как мощного инструмента пропаганды и революционных идей, решило взять кинематограф в свои руки. Одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в Золотой фонд Советского и мирового кинематографа, стала советская лента «Броненосец Потемкин». Этот знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна вышел на экраны в 1926 году. Ежегодно в СССР снималось до 200 художественных лент, и хотя в 1990-е годы после распада СССР и в силу экономического кризиса в стране финансирование российского кино практически прекратилось, уже в 2000-х годах на экране появилось большое количество произведений высокого качества, авторами которых становились как признанные мастера российского кино, так и новые талантливые кинематографисты.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Время для курьезов в утреннем шоу «Активация». Мы рассказываем вам необычные, интересные, классные новости, которые, может быть, заставят вас задуматься, а может быть, от чего-нибудь и уберегут.
2: Ну да. Возможно, уберегут, возможно, просто порадуют, возможно, вот кто-то будет вам завидовать после этой новости,
1: круто,
2: потому что вы отправитесь в путешествие. Короче говоря, новость про места, которые люди посещают после выхода фильмов. Так вот, «Дьявол носит Прада 2» привлек туристов на 18% больше в Милан. Потому что фильм снимали на улицах Милана, локации известные. Ну и после этого, как только вышел сиквел «Дьявол носит Прада», часть вторая, тут же в Милан начали съезжаться все модники и модницы всего мира, чтобы посмотреть. Вот здесь ходила Энн Хэтэуэй, а вот здесь Мэрил Стрип плакала. Она ведь не только на диване плакала в этом фильме, помнишь? А вот здесь была Эмили Блант, Стэнли Тучи был здесь. Короче говоря, в Милане снимали основные части, и примерно 1,5 миллиона иностранных туристов плюсом добралось до Милана вот ради того, чтобы посмотреть вот эти вот все локации, где были сняты фильмы. Мне это очень нравится, такой туризм, знаешь, вот вроде бы обычный дом, ну, для миланцев. Ну, что, дом стоит. Ну, подумаешь, а тут толпы людей стоят и фоткаются, трогают руками, говорят, вот здесь вот снимали кино, а ты обычный миланец, ты думаешь, ну и ладно, подумаешь.
1: Мне кажется, это любого города может коснуться. Те, кто живет в каком-то городе, они привыкают к каким-то вещам.
2: Ну, где кино снимали, например?
1: Ну, снимали.
2: Каждый день это вижу. Мне очень нравятся, кстати, такие путешествия, когда приезжают не только по городам, а, допустим, каким-то большим, но и в маленьких. Вот помнишь, история, фильм «Жмурки», снятый в Новгороде, да? И, соответственно, многие приезжают туда, вот берут, делают скриншоты из фильма, делают
1: и сами там
2: фотки.
1: Да.
2: И вот здесь, и там, знаешь, вот чем меньше город, тем больше мест там сохранилось, которые были во время съемок того или иного
1: фильма. Ну, для них это больше значит, потому что в маленьких городах реже проходят такие значимые события.
2: А, например, вот квартира Коляна в Перми.
1: Вот, тоже гордость национальная.
2: Реальные пацаны ведь держат квартиру, не продают ее, она стоит, туда приходят люди, смотрят, как это все было. Мне кажется, нужно тоже, вот, знаешь, «Дьявол носит Прада» ведь снимали не только на улице, но и в помещениях. Ну вот, чтобы, например, сделали модный показ для обычных зрителей. Пришли, посмотрели. Вдруг там Мэрил Стрип покажется, еще кто-нибудь. Короче говоря, ребят, путешествуйте. Не просто так, а ищите себе какую-то цель, чтобы, например, прикоснуться к прекрасному и сделать фотографию на фоне какой-нибудь достопримечательности, которая до съемок фильма была просто стеной, а после стала ого-го.
1: Ого-го, да.
2: Ого-го какой. Это утреннее шоу «Активация», мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Именинников пришла пора поздравить. Всех, кто родился 27 августа и слушает нас, поздравляем вас с вашим прекрасным Новым годом. Очередным сейчас будем поздравлять тех, кто с вами родился в один день. Кто-то родился довольно-таки давно, как мои именинники, а кто-то прям сейчас существует с нами вместе.
1: Кстати, сегодня именины у Александров. Да. У Алексеев, ну, Алексей, и еще у Аркадия.
2: Аркадий.
1: У меня вот все знакомые такие есть. Есть и Александр, много, кстати. Алексеев еще больше, и даже Аркадий.
0: Да. Аркадиев не знаю ни одного, но вот, например, а есть у тебя знакомая Анна?
1: Анна, конечно, есть. Недавно познакомился, кстати, да.
0: В 1487 году в этот день родилась Анна Бранденбургская, принцесса Бранденбургская и герцогиня Шлезвиг-Гольштейн-Готорпская.
1: Слушай, а Бранденбургские ворота как-то связаны с ней? Наверное.
0: Ну, я думаю, что по месту ее рождения. Вообще, Гольштейн-Готорпская — это известные такие ребята. Очень много их было и в жен русских царей с такой фамилией.
1: Ладно, кого сегодня я буду поздравлять, кому может сегодня позвонить, сказать «Алло, приветики, поздравляю с днем рождения». Слушай, ну вот есть сегодня потрясающий человек, родился именно сегодня. Это Сергей Крикалев, советский и российский космонавт, герой Советского Союза, герой России. Я прекрасно знаю эту фамилию, прекрасно помню, как вот этот человек летал в космос. Это было так, ну потрясающе. Это еще, знаешь, еще вот такие одни, вот когда каждого космонавта знали. Когда, это Крикалев, это космонавт. Вот сейчас никого же не знаем, а вот раньше всех знали.
0: Ну, раньше, кстати, согласись, вообще было больше людей, которых все знают. Сейчас и очень много людей, которые типа популярны, которые медийные, но то, что их все знают.
1: Ну вот, а раньше вот все знали. Да. Поздравляю.
0: А я хочу поздравить с днем рождения женщину, которую знали все и знают до сих пор. Это Фаина Раневская. Она родилась в 1896 году. Актриса театра, кино, озвучивание, народная артистка СССР. При рождении, кстати, ее имя Фанни Фельдман.
1: Еще поздравляем с днем рождения человека, который в списке, вот если вот по именам списки в школе составляют, он всегда был бы первым.
0: Ух.
1: Потому что его зовут Аарон. Две А. Пол. Аарон Пол. Сегодня у него день рождения. Самая известная роль — это роль Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие». Также у него есть другие классные роли, но это вот самая-самая такая популярная. Человек, у которого большой лоб, значит, большой мозг, значит, он очень умный. Ну и, в принципе, такой, он клевый. Вот так вот. Он очень с классной самоиронией, с шикарным чувством юмора. Аарона Пола поздравляем.
0: В 1930 году родился актер театра и кино Владимир Андреев. Театральный режиссер, народный артист СССР, тоже многим знакомый. Он был в свое время президентом Московского драматического театра имени Ермоловой.
1: И поздравляем человека. Вот у меня был космонавт, да, то есть такая редкая профессия. А еще реже встречаются в «Формуле-1» в королевских гонках российские спортсмены. И вот сегодня у одного из них, значит, у Сергея Сироткина день рождения. Молодой человек родился в 1995 году. Ему 31 год исполняется. И он уже, между прочим, значит, пилот команды Формулы-1, успел засветиться, член европейской формулы Абарт. А еще он исполнительный директор Российской автомобильной федерации. То есть, понимаешь, человек с детства с автомобилями. И вот теперь вот он уже вот чего добился в свой 31 год. Поздравляем всех, кто сегодня появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший гороскоп.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, не стесняйтесь задавать больше вопросов и уточнять детали. Тельцы, вас ожидает череда событий, которые будут испытывать ваше терпение. Близнецы, вам предстоит удивляться, но все, что не делается, к лучшему. Раки, у вас могут появиться новые друзья с большими возможностями. Львы, будьте готовы пожертвовать своим временем на пользу дела. Девы, не исключено, что кто-то из друзей проживает. проживающих в другом городе, неожиданно позовет вас в гости. Весы. Выбор всегда мучителен для вас. Коварная судьба опять предложит только два варианта. Скорпионы. Вам захочется, чтобы вас кто-то пожалел. И это случится. Стрельцы. Вы будете витать в облаках, желая, чтобы мечты сбывались, а приятные дни не заканчивались. Козероги. Не ищите возможности отлынивать от работы, иначе вам это обернется. Водолеи. Вам нужно сделать последний рывок, после чего можно будет немного расслабиться. Но на следующий день все повторится вновь. Рыбы. Этот день должен пройти без лишней инициативы с вашей стороны. Это был гороскоп на сегодня. Всего вам самого светлого!

0: Ну что, киноманы, киноманки, киноманчики, кинодевочки.
1: Киноманьяки.
0: Киноманьяки, ну или такие люди. Мы прекрасно знаем, что вы уже отстояли все очереди, потому что во многих кинотеатрах премьерные показы начинаются в 00:05. Ну, потому что все, уже наступил новый день. А еще, знаешь, предпоказы есть. Это вот те избранные, которым удается попасть на предпоказ какого-нибудь фильма, а потом они ходят сутки, и вот, знаешь, вот, хочу сказать, чем кончился фильм.
1: А тебе нельзя говорить было? Я ходила на предпоказ.
0: Нельзя говорить.
1: Это я сходила на предпоказ.
0: Это секретно?
1: Один из последних своих предпоказов. И со всеми поделилась, что, ребята, сцены после титров не будет. Не
0: Нет, так можно говорить. Нет, это слава богу, потому это что можно, многие стоят и ждут. Да, кто-то встает и уходит, кому-то
1: мы
0: надо.
1: Мы просто ждали. Мы ждали сцену после титров.
0: Ну,
1: мой
0: такое.
1: Крестник Константин вышел, он очень-очень артистичный мужчина такой. Он вышел к экрану, там уже свет горел, он там давай что-то выступать, и отжимания делать, хлопали всем залом оставшихся.
0: Ну вот это и была сцена после титров.
1: Это и была, да, сцена после титров. Сейчас вам расскажем про фильмы, которые сегодня стартуют в кинотеатрах. Можно их посмотреть. У меня 16+, у тебя чего?
0: Не, у меня, конечно, постарше.
1: Хорошо, у меня российский фильм. Это драма.
0: Драма.
1: И драма такая, знаете, интересная, потому что, ну, а я вот люблю, не знаю, как кто, смотреть фильмы, которые вот были уже, и типа ремейк, да, то, что называется?
0: Ну, да, то, что было,
1: но
0: стало.
1: Этот фильм нельзя назвать прям ремейком, но, тем не менее, это фильм «Чучело». Да, все мы помним.
0: С Кристиной Орбакайте, да. С Юрием Никулиным смотрели, конечно.
1: Да.
0: О,
1: потрясающий фильм. Вот в кино сегодняшнего дня 16+, возрастное ограничение. Сюжет похож, но то да не то, понимаешь, не к тому
0: но
1: же.
0: Но сейчас уже современная.
1: Ну, естественно,
0: все.
1: Да, это современная версия. То есть главная героиня Аня, она вместе с папой приезжает из столицы в маленький город. Такая яркая, новенькая, красивая, привлекает внимание одноклассников и главного краша школы Миши Волкова. И, ну, там вот, значит, случается ситуация, как и в классическом «Чучеле», когда Миша подставляет весь класс, Аня берет вину на себя и внезапно становится объектом травли как в реальности, так и в сети уже.
0: Да? Ну, буллинг, да, это все.
1: Да, я думаю, что такие фильмы, классно, что такие фильмы снимают, потому что многие там дети как-то стесняются, не говорят, скрывают такие вещи, и поэтому они, может быть... Ну, может быть, такой фильм кому-то поможет, да, допустим,
0: ну, возможно,
1: посмотреть,
0: да.
1: И понять, что это неправильно и что с этим нужно что-то делать. В ролях там, значит, из таких вот известных мне, по крайней мере, Кристина Асмус, не знаю, кого он там играет, Марья Симонова, Максим Карушев, ну и, в общем, все остальные ребята.
0: Ну все, «Чучело», да, надо посмотреть. Можно, кстати, потом посмотреть с ребенком оригинальное «Чучело», тот самый фильм, который был снят.
1: Он прям очень такой тяжелый.
0: Ну я знаю, да, я знаю. Ну, такие все фильмы раньше были тяжелые. Сейчас вот просто стало поярче. А у меня фильм с пометочкой 18+. Это фильм называется «Мятеж». «Мятеж» фильм называется. В главной роли Джейсон Стейтем. Короче говоря, ну вот типичный фильм.
1: Твой любимый фильм.
0: С Джейсоном Стейтемом. Да, типично, можно вот прослабиться, посмотреть его. Вот такая, знаешь, такая, ну, не киножвачка, но просто вот такой. То есть ты знаешь сразу, вот с первого кадра, с чем все кончится. Но, тем не менее, это, во-первых, британский боевик. Британцы, ну, они вот, у них все равно свой какой-то почерк. Все-таки там, знаешь, детали все-таки в костюмах, в каких-то вот, ну, в каких-то мелочах мне очень нравится. Короче, Коул Рид, теперь так зовут Джейсона Стейтема в фильме «Мятеж», служил в спецназе. Он во всех фильмах раньше служил в спецназе. А теперь пошел работать не пчеловодом, как в прошлом фильме. Значит, не водителем, как в позапрошлом фильме, а в частную охрану пошел работать. И, значит, на его глазах его начальство, так сказать, уходит в мир иной. И все думают, что это он виноват в этом. И все, теперь он бежит от закона и сам находит, в общем, убийцу. И грандиозный заговор распутывает. Параллельно спасает людей. Параллельно все это еще происходит. Мне очень понравилось, что здесь уже часть снята не на земле, а на корабле.
1: Вау.
0: То есть еще и поплавать стоит ему придется, понимаете ли. Фильм «Мятеж».
1: Как всегда, все испытания, все для него.
0: Все, да, огонь, вода, медные трубы. Это все Джейсон Стейтем. Я очень хочу, чтобы ему дали, ну ладно, не Оскар, хотя бы Бафту дали, британскую премию. Вот просто за то, что вот за стабильность. Знаешь, за стабильность. Вот такое кино, друзья. Смотрите фильмы. Фильмов много, фильмы разные, фильмы классные, фильмы интересные. Главное, что кино — это искусство. И обязательно...
1: Важнейшее.
0: Да, важнейшее искусство. Поэтому, да, обязательно ходить в кино.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: трек. Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, всем классное утро. Сегодня четверг, сегодня 27 августа, год 2026. И прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» я, Сергей Рыжков, и Маша Малинина будем играть. Игра называется «Верю, не верю». Вы к нам тоже присоединяйтесь. Здесь мы обмениваемся фактами. Факты правдивые, факты лживые. Главное понять, где правда, а где ложь. Получается, молодец, не получается. Не молодец, на этой неделе Маша выигрывает.
2: С каким-то чудом, как всегда.
1: Да, с каким-то чудом, со счетом 2-1, поэтому, ну, придется, что ли, мне сегодня побеждать. Посмотрим.
2: Да, придется тебе побеждать. Мой первый вопрос, он такой, знаешь, немного из рубрики «О языке». Веришь ли ты, что наргиле...
1: Ну, допустим.
2: Это сорт сливы.
1: Просто выдуманные слова. Берем два слова. Фрукт, овощ, название. Наргиле. Ну, пусть будет, да. Я всегда соглашаюсь с тобой.
2: К сожалению, это неверно, потому что наргиле – это вид кальмара.

0: кальяна.
1: Вот вообще, знаете...
0: Я специально смотрела ударение. Ударение правильно. Ладно, наргиле.
1: Хорошо, у меня факт такой. Веришь ли ты, чтобы выиграть матч по бадминтону профессиональному, нужно победить в 3 геймах? Профессиональный. Вот не то, что ты вот в деревне там...
0: Я только так.
1: Не профессиональный, играет так... Там 500 км в час летает, молодчик. 3 гейма, чтобы вот выиграть, нужно 3 гейма.
0: Ладно, давай так.
1: Неправда.
0: Ну, естественно.
1: Ну, 2 гейма, потому что. 2 хватит, потому что иначе будет 3 дня идти. 1-1, давай факт от тебя финальный.
0: Окей, финальный
1: факт. Я волнуюсь.
0: Да, волнуюсь. Я тоже волнуюсь, потому что я тоже не знаю ответ. Знаешь игру такую карточную, бридж?
1: Ну, наверное, да.
0: Так вот, там масти распределяются по старшинству. И веришь ли ты, что в игре бридж самый младший, младший является масть трефы?
1: Трефы, а пики, трефы, черви, буби. Бубны, буби. Бубны.
0: Бубны.
1: Бубны? Ладно, я не верю.
0: Не веришь? Я не знаю, проверяем. А правильно, трефы самая большая.
1: То есть я неправильно сказал. Не верю. Ну и хорошо, ну и ладно, вот в карты.
0: Я опять выиграла, год.
1: Не играю в карты, не знаю эти ваши все игры.
0: Я тоже не знала правильный ответ.
1: А, да, Маша новый какой-то сайт себе нашла с фактами, где не знает правильного ответа. Ну вот такая победа у Маши сегодня. Поздравляю тебя на этой неделе. Маша, молодец, я тоже свой балл все-таки заработал. Ну а завтра в пятницу у нас другая будет игра в утреннем шоу «Активация». А пока продолжаем утро четверга.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» самое время для звездных новостей. Вы уже проснулись, уже умылись, все, сидите с кофеечком, да. Может быть, даже уже в машине, да, и теперь самое время для сплетен.
2: Ну, какие сплетни сегодня? Только факты, голые факты, я бы сказал. Вот смотрите, лет продолжается, вот звезды, когда они... такие уже становятся родителями, да, вот наши все известные. То есть они уже как-то свой отпуск планируют не только в новогодние праздники, mm-hmm. вот, ну, после новогоднего чёса. Да, после чёса. Но и летом, потому что деткам кому-то в школу нужно идти, да, и обычно вот июль, август, июль-август это такие вот месяца, когда с детками стараются отдохнуть, и уже потом все, пошли в школу. Ну, или просто уже потом по инерции отдыхают в это время. Так вот, провели тут, значит, папарацци, поездили по курортам всего мира и выяснили, как отдыхали наши звезды этим летом. Например, вот Ольга Серябкина посетила с ребенком этим летом Алтай. Погуляла там по озерам, холодненьким. Вот, ну и, может быть, и тепленьким. Там говорит, что в России, ну, во-первых, в России здорово, в России классно. Но сразу же эксперты посмотрели, что, ну, не самый дешевый отельчик у нее там был. А певица Валерия, она в Турцию съездила. Понимаешь, раньше же звезды куда? Да на Мальдивы. А тут поняли, что, в принципе, а что бы в Турцию-то снова не начать ездить? Она была в Бодруме, элитный курортик. Вот, собственно... была в очень дорогом отеле, потому что выкладывала фотографии. Возможно, даже по бартеру там она оказалась. Певица Алсу тоже была в солнечной Турции, отдыхала, все было здорово, все было классно, но при этом она ездила в свою родину, в деревню Уяндык, Башкортостан, и там отметила 10-летие сына Рафаэля. Что еще? Кто у нас? Какие звезды? Кристина Асмус, про которую ты сегодня рассказывала, примеры фильма «Чучело». Она была в Северной Осетии. Видимо, вот Ида Галич, известная тоже блогерша, свадьбу там сыграла. Показала, какая красивая она Северная Осетия. Ну и все, поехала туда Асмус. Даже фоткалась со спящим вулканом Казбеком, например. Вот, очень все красиво, очень все здорово. Ну и в принципе, да, вот тренд идет в последнее время. Российские звезды все-таки путешествуют по родной стране. Вот, преимущественно это все горы. Это все такие нетипичные курорты. То есть от моря подальше уезжаем, едем куда-нибудь в горы, в горные реки. И мне кажется, в принципе, да, это вот, ну, такое вот у людей, которые присыщены уже курортами всеми, как вот Волочкова какой-то 20-й раз на Мальдивы.
1: Не знаю, мне кажется все-таки, что отдых на море, он все равно должен быть.
2: Не, у них он есть, они же звезды, они у них
1: есть. Ну да, да, да. А потом уже можно будет ехать куда-нибудь и еще.
2: Да, в общем, друзья, успевайте. Сегодня 27 августа. В принципе, до школы осталось 4 дня. Можно сделать какой-нибудь микротур в соседнюю область. Такой микротурчик. А что, снять гостиницу, снять какой-нибудь домик и отдохнуть?
1: Ну... так столько места, про которое даже ты не знаешь, которое совершенно там час-два езды на автомобиле.
2: И все, и там оказываешься.
1: Да, и приезжаешь.
2: Вот такой вам лайфхак на финальные выходные августа 2026 года. Ну а пока четверг, пока 27-е. На календаре мы, ведущие утреннего шоу «Активация», Сергей Грышков, Маша Малина. Желаю вам классного дня. Пока.
1: Пока. Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Москва ожидает, что Ватикан сделает правильные выводы о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил спецпредставитель МИДа России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих. Ранее в понедельник МИД России опубликовал доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви, ее священнослужителей и прихожан. Насильственная мобилизация на Украине затрагивает лишь служителей Украинской Православной Церкви, в то время как представителей других конфессий сотрудники военкоматов, как правило, не трогают, заявил Михаил Мелих. Российское законодательство в сфере автомобильных грузоперевозок претерпит ряд изменений уже с 1 сентября. В частности, будет ужесточен контроль на границе за иностранными перевозчиками, сообщил Минтранс. Так, если у иностранного перевозчика есть нарушения, неоплаченные штрафы, долги за проезд по платным дорогам или не внесена плата за вред дорогам от тяжеловесного транспорта, то такому автомобилю могут отказать в въезде до полной уплаты этих штрафов, а следить за этим будет ФТС. Кроме того, для автомобильных перевозок опасных грузов с сентября вводится порядок предоставления специальных разрешений и ведения соответствующего реестра. Российским перевозчикам больше не нужно будет прикладывать к заявке электронные образы свидетельства о регистрации грузовика. Более 38 тысяч школ России откроются для 18 миллионов детей в новом учебном году, сообщил накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Порядка 4 миллионов студентов пойдут на занятия в 3200 колледжей. Чернышенко также отметил, что в этом учебном году Министерство просвещения вводит новые образовательные курсы и предметы «Духовно-нравственная культура России» для 5 классов и курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11 классов. А вот содержание ОГЭ и ЕГЭ в 27 году будет полностью соответствовать стандарту и федеральной образовательной программе. Это сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Облако плазмы, выброшенное на Солнце в результате сильной вспышки во вторник, дойдет до Земли и вызовет слабую и среднюю магнитную бурю завтра, в пятницу, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Как уточнили ученые, скорость выброса оказалась не слишком велика, поэтому сильных бурь уровня G3, о возможности которых говорилось ранее, не будет. Возможны слабые и средние события в диапазоне G1-G2. Курс доллара на сегодня 84.28. Курс евро 98.29. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Мехико на гастрономическом фестивале приготовили гигантскую торту – мексиканский сэндвич. Внутри оказались килограммы жареного мяса, колбасок, сосисок, майонеза, овощей и зелени. Длина сэндвича в этом году достигла 100 метров, а вес перевесил 1,5 тонны. Представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый мировой рекорд. За приготовлением пришли понаблюдать тысячи людей. Ярмарка торты проводится в Мехико уже в 21 раз. На ней участвуют более 100 продавцов из разных стран. Здесь можно купить как классические, так и необычные версии этого блюда. Главное – прийти с хорошим аппетитом. Иногда одного звука или запаха достаточно, чтобы человек снова пережил самый страшный день в своей жизни. Ученые проверили новый способ ослабить силу таких воспоминаний. Сначала пациентов просили мысленно вернуться к травматическому событию, а затем воздействовали магнитными импульсами на участок мозга, связанный с памятью. Первые результаты обнадеживают. Речь идет не о том, чтобы стереть прошлое, а о том, чтобы уменьшить болезненную реакцию на него. Человек может помнить случившееся, но постепенно перестает переживать его заново. Исследования продолжаются, но уже сейчас понятно, наука все ближе подбирается к тому, чтобы помочь справиться с болью прошлого. И это уже большое достижение. В Швейцарии прошел чемпионат мира по хайлайну – ходьбе по натянутой стропе на высоте. Китайский спортсмен Лян Пенли установил новый мировой рекорд скорости среди мужчин. Он преодолел 60-метровую дистанцию за 23,05 секунды. Скорость составила почти 4 км в час. Соревнования проходили на 5 параллельных стропах длиной от 60 до 100 метров, натянутых на высоте 20 метров. Немец Себастьян Эггер стал чемпионом мира во фристайле. Среди женщин титул завоевала Сесилия Шток. Она победила сразу в трех категориях и стала чемпионкой во второй раз. Всего в соревнованиях участвовали более 40 спортсменов из 15 стран. Высота и скорость впечатляют, но главное – удержать равновесие. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
3: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Миллиардер-изобретатель Тони Старк попадает в плен к афганским террористам, которые пытаются заставить его создать оружие массового поражения. Втайне от своих захватчиков Старк конструирует высокотехнологичную киберброню, которая помогает ему сбежать. Однако, по возвращению в США он узнает, что в совете директоров его фирмы плетется заговор, чреватый страшными последствиями. Используя свое последнее изобретение, Старк пытается решить проблемы своей компании радикально. Саундтрек к фильму «Железный человек».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Состоялось очередное заседание Думы Валдайского округа. В работе приняли участие зампредседателя Новгородской областной думы Владимир Королев и куратор округа Кристина Ефремова. Депутаты детально обсудили повестку дня и приняли ряд решений, направленных на развитие территории. В числе основных вопросов – корректировки бюджета округа, средства запланированы на важные для жителей проекты. В частности, предусмотрено финансирование ремонта пожарного водоема на улице Гостинопольская, замена 5 подземных пожарных гидрантов, капитального ремонта водопровода в селе Едрово на улице Станционная, ремонта фасада зданий физкультурно-спортивного центра, ремонт участка автодороги по улице Марии Уткиной, устройство асфальтового покрытия у школы номер 1 имени Аверина. В эти выходные в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья» в Новгородской области откроются 7 пунктов здоровья. Один из них будет работать в Валдайском округе. Жители смогут бесплатно пройти базовый медицинский скрининг, который поможет выявить возможные риски для здоровья еще до появления серьезных проблем. 29 августа пункт здоровья будет принимать в поселке Рощино по адресу дом 11Б. Время работы с 9 до 14. Специалисты предложат измерить артериальное давление и индекс массы тела, провести спирометрию, а также определить уровень глюкозы и холестерина в крови. По итогам обследования каждый посетитель сможет получить консультацию врача-терапевта и рекомендации по поддержанию здоровья. Для прохождения обследования предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Валдайском округе люди обеспокоены опасным люком во дворе дома 19А по улице Луначарского. В части администрации местная жительница Юлия Колпакова написала жалобу, что в люк постоянно проваливаются колеса автомобилей, а для пешеходов объект тоже представляет серьезную угрозу. К обращению она прикрепила фото, наглядно показывающее проблему. В ходе обсуждения развернулась дискуссия, пользователи спорили о статусе территории, в частности о том, относится ли двор и парковка к дому по документам. При этом жители подчеркивали, что речь идет о въезде во двор и организованной парковке для жильцов двухэтажного многоквартирного дома и призывали не уходить формальности, обратить внимание на реальную опасность. В Валдайском округе жители сообщают о коммунальной аварии на придомовой территории дома 18А по улице Ленина. В чате администрации Лариса Масленникова рассказала, что из канализационного колодца начался перелив. На месте стоит сильный неприятный запах. К сообщению женщина прикрепила фото, фиксирующее ситуацию. К обсуждению подключились и другие горожане. Так Татьяна Гутман обратила внимание на дополнительную проблему. Не работает уличный фонарь, из-за чего в темное время суток обстановка становится еще более небезопасной.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучшие хиты.

0: Реклама на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

0: friends.
1: Когда-то в Лондоне жил молодой и наивный бродобрей Бенджамин Баркер. Он был женат на прелестной женщине по имени Люси, которая родила ему такую же прелестную дочку. На его беду прелесть его жены также оценил сладолюбивый судья Терпин и отправил Бенджамина Баркера на пожизненную каторгу, чтобы без помех овладеть его женой. 15 лет спустя Баркер бежал с каторги по имени Суини Тодда, добрался до Лондона и не нашел у себя дома ни жены, ни дочери. Миссис Ловит, хозяйка маленькой пекарни, этажом ниже, вначале не узнавшая его, рассказала ему его собственную историю. Тот был уничтожен и поклялся страшно отомстить своим обидчикам, судье Терпину и приставу Бемфорду, который помогал судье в его недостойных делах. По совету миссис Ловит, не скрывающей своей привязанности к беглецу, он вернулся к своему прежнему ремеслу, снова стал бродобреем в надежде когда-нибудь заполучить к себе в заведение судью и прикончить его. Саундтрек к фильму «Суини Тодд. Демон-парикмахер» с Флирт-стрит.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Страны НАТО и Европейского Союза пытаются заранее публично дистанцироваться от военной помощи Украине. Как заявили Министерство иностранных дел, Москва вправе расценивать участие европейских стран в нанесении Киевом ударов по территории России как участие в конфликте. Российская Федерация будет иметь в виду, что делают сейчас русофобские элиты в Британии и Брюсселе, а также в Париже и Берлине и других странах НАТО и Европейского Союза. Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Кремле неоднократно заявляли, поставки вооружения ведут лишь к эскалации и затягиванию конфликта. Как ранее указал Владимир Путин, западные покровители подталкивают киевские власти продолжать кровопролитие, поставляя все новые партии вооружения и снабжая разведданными. Помимо этого оказывают другую помощь, включая направление военных советников и наемников. Объединенная зерновая компания начала подготовку к отбору элеваторов для формирования государственного интервенционного фонда зерна в объеме от 1 до 3 миллионов тонн. Механизм госзакупок через национальную товарную биржу призван поддержать внутренних производителей на фоне сложностей с экспортом и падением цен. Для стабилизации рынка власти также внедряют 100% субсидирование железнодорожных тарифов на новых маршрутах и переориентируют портовые терминалы Балтики и Каспия на перевалку агрогрузов. Сельхозтоваропроизводители южных регионов рассматривают возможность длительного хранения урожая, в том числе в рукавах, из-за логистических ограничений и невозможности быстрой переработки излишков зерна по альтернативным направлениям. Представители отрасли предлагают расширить меры поддержки, включая компенсации за сокращение посевных площадей и пролонгацию краткосрочных кредитов для фермеров. Льготную ипотеку продолжит развивать в России для сохранения доступности жилья и стимулирования темпов жилищного строительства. В правительстве пояснили, программа жилищного кредитования с государственной поддержкой выступает главным условием для бесперебойного возведения новых многоквартирных домов в российских регионах, несмотря на то, что субсидирование разницы в процентных ставках требует существенных регулярных расходов со стороны федерального бюджета. Правительство, несмотря на это, продолжит поддерживать данный сектор финансовых услуг для обеспечения платежеспособного спроса среди российских граждан. И рост спроса на жилье в июне в целом в России и в большинстве крупнейших городов страны аналитики связывают с грядущим изменением условий льготной программы семейной ипотеки. Ее корректировка, напомню, ожидалась еще в июле, но в итоге была отложена до 1 октября. В Минпросвещение подробно рассказали о запрете телефонов на уроках в школах. Напомню, данная мера начала действовать еще с 1 сентября 2024 года. В обновленном порядке говорится, обучающийся обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровья обучающихся и работников школ. Во время перемен использование гаджетов будет регулироваться правилами конкретной образовательной организации. Эксперты добавляют, многие родители также выступают за ограничение использования смартфонов детьми, поскольку гаджеты могут отвлекать школьников от учебного процесса. Что же касается школьных учителей, то, согласно опросу, более 86% поддерживают идею запрета, а против выступают лишь каждый 11-й. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 28 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Черная комедия колоритной семейки, обитающей в не менее колоритном доме. Глава семьи Гомес Адамс – самоуверенный и довольно импульсивный тип, который четверть века тому назад страшно поругался со своим старшим братом Фестером, после чего тот пропал без вести. Все попытки отыскать его были безуспешными. Но вот однажды на пороге фамильного особняка появляется некто, очень похожий на Фестера. Но состоится ли триумфальное возвращение в семью блудного брата? Саундтрек к фильму «Семейка Адамс».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Состоялось очередное заседание Думы Валдайского округа. В работе приняли участие зампредседателя Новгородской областной думы Владимир Королев и куратор округа Кристина Ефремова. Депутаты детально обсудили повестку дня и приняли ряд решений, направленных на развитие территории. В числе основных вопросов – корректировки бюджета округа, средства запланированы на важные для жителей проекты. В частности, предусмотрено финансирование ремонта пожарного водоема на улице Гостинопольская, замена 5 подземных пожарных гидрантов, капитального ремонта водопровода в селе Едрово на улице Станционная, ремонта фасада зданий физкультурно-спортивного центра, ремонт участка автодороги по улице Марии Уткиной, устройство асфальтового покрытия у школы номер 1 имени Аверина. В эти выходные в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья» в Новгородской области откроются 7 пунктов здоровья. Один из них будет работать в Валдайском округе. Жители смогут бесплатно пройти базовый медицинский скрининг, который поможет выявить возможные риски для здоровья еще до появления серьезных проблем. 29 августа пункт здоровья будет принимать в поселке Рощино по адресу дом 11Б. Время работы с 9 до 14. Специалисты предложат измерить артериальное давление и индекс массы тела, провести спирометрию, а также определить уровень глюкозы и холестерина в крови. По итогам обследования каждый посетитель сможет получить консультацию врача-терапевта и рекомендации по поддержанию здоровья. Для прохождения обследования предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Валдайском округе люди обеспокоены опасным люком во дворе дома 19А по улице Луначарского. В чате администрации местная жительница Юлия Колпакова написала жалобу, что в люк постоянно проваливаются колеса автомобилей, а для пешеходов объект тоже представляет серьезную угрозу. К обращению она прикрепила фото, наглядно показывающее проблему. В ходе обсуждения развернулась дискуссия, пользователи спорили о статусе территории, в частности о том, относится ли двор и парковка к дому по документам. При этом жители подчеркивали, что речь идет о въезде во двор и организованной парковке для жильцов двухэтажного многоквартирного дома и призывали не уходить в формальности, обратить внимание на реальную опасность. В Валдайском округе жители сообщают о коммунальной аварии на придомовой территории дома 18А по улице Ленина. В чате администрации Лариса Масленникова рассказала, что из канализационного колодца начался перелив. На месте стоит сильный неприятный запах. К сообщению женщина прикрепила фото, фиксирующее ситуацию. К обсуждению подключились и другие горожане. Так, Татьяна Гутман обратила внимание на дополнительную проблему. Не работает уличный фонарь, из-за чего в темное время суток обстановка становится еще более небезопасной. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

15 возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: только хиты, только позитив. Валдай FM 101.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
3: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
2: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Он мужчина, профессиональный автогонщик. Она красивая, умная женщина. У каждого из них есть свое прошлое с привкусом печали. Теперь он и она глубоко одиноки. И мир воспоминаний владеет ими больше, чем мир обыденной реальности. Случайная встреча, неожиданно сильное волнующее чувство вырвет героев из холодных лап одиночества. Новая близость, хрупкая и неуверенная, не сразу подарит им простое счастье. На тернистом пути, к которому нужно будет найти немало смелых ответов на труднейшие вопросы бытия. Саундтрек к фильму «Мужчина и женщина».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Дежурные расчеты ПВО в ночь на четверг отразили очередную массированную атаку с применением беспилотников. Сообщили в Минобороны, уничтожено 267 украинских дронов над территориями 14 регионов страны. Наши войска ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине, связанным с ВСУ. Целями атаки стали предприятия ВПК, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности и логистические центры в Киеве, Борисполе, в Запорожье, в Кременчуге, в Кривом Роге и Ильичевке. Инфраструктура в портах Одессы, Черноморска и Рени, используемая для доставки и хранения военных грузов и ГСМ. Энергетические объекты, обеспечивающие работу портов в Одесской области. Журналистов необходимо обучать работе с искусственным интеллектом, а также учить перепроверять полученную с его помощью информацию, заявила директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. Союз журналистов России создаст новый кодекс этики журналиста. В него включат юридические и этические нормы при работе с искусственным интеллектом. Ларина отметила, что искусственный интеллект одновременно создает новые возможности и несет определенные риски, поэтому задача журналистов в том, чтобы использовать его возможности на пользу своей работе, максимально снижая возможные угрозы. Применение искусственного интеллекта может помочь журналистам эффективнее конкурировать за внимание аудитории в современном информационном пространстве. Минцифры предложила Госкомиссии по радиочастотам рассмотреть возможность для операторов связи «Большой четверки» разворачивать сети 5G на существующих базовых станциях и выделенных им ранее частотах, а также получать новые полосы. Минцифры подготовила такое предложение после обсуждения с операторами и ведомствами. Его планируется рассмотреть на ближайшем заседании Госкомиссии по радиочастотам. Услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 миллиона человек не позднее 31 декабря 2027 года. Эта технология обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку, а также увеличенную пропускную способность сети. Большинство родителей и школьников, 82%, одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах, показало исследование Superjob. Были опрошены 1600 респондентов, сторонников среди отцов больше, чем среди матерей, 87% и 78%, соответственно. Родители в возрасте до 40 лет поддерживают инициативу реже, чем те, кто старше. Среди обладателей высшего образования за запрет выступают 83%, среди имеющих средний специальное 77%. Среди учителей уровень поддержки запрета составляет 86%. По их мнению, телефон отвлекает ученика от усвоения материала в ходе урока и может служить поводом для конфликтной ситуации с одноклассниками. Против жестких мер лишь 8%. Курс доллара на сегодня 84,28. Курс евро 98 рублей 29 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: і музики на Валдай FM.
1: Сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Китае набирает популярность необычный способ спасаться от летней жары. Родители укладывают детей спать вместе с восковыми тыквами, которые еще называют зимними дынями. Такие плоды на 95% состоят из воды, хорошо поглощают тепло и долго остаются прохладными. Обниматься с ними во время зноя действительно приятно. Кстати, этот способ подходит и для домашних питомцев. Фотографии малышей, спящих в обнимку с огромными тыквами, набирают тысячи восторженных комментариев. Пользователи умиляются и шутят, что такая тыква может заменить и кондиционер, и мягкую игрушку. Колумбийский город Ракира известен своими гончарными традициями. Теперь здесь появилась новая достопримечательность – гигантская свинья-копилка. Ее построили из глины, бетона и стальных конструкций. Внутрь могут заходить все желающие. Там находится небольшая выставка об истории местных копилок. У свинки есть прорезь для монет, и каждый может опустить туда деньги. Все собранные средства направятся в приют для животных. Создатели проекта надеются, что скульптура привлечет туристов и расскажет миру о культурном наследии Ракиры. Свинка уже попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая копилка в мире. Теперь у туристов есть еще один повод заехать в этот колумбийский город. Минздрав Уганды выделил 642 мотоцикла для медработников. Транспорт должен был помочь врачам добираться в отдаленные районы и проводить вакцинацию детей от кори, желтой лихорадки и полиомиелита. Однако не все восприняли это серьезно. Некоторые медики начали перевозить на мотоциклах урожай, ездить в бары и катать любимых девушек. Власти призвали сотрудников проявить ответственность. Чиновники предупредили, что за нецелевое использование транспорта будут публично позорить. Теперь мотоциклы, видимо, будут использоваться строго по назначению. Романтические поездки придется совершать другим способом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Народная улица. Народная улица – бывший посад, сердце городской жизни старого Валдая. Когда-то здесь тянулись ряд постоялых дворов, магазинов и трактиров. Путники находили здесь кров и еду. Купцы вели дела, а горожане обсуждали новости. До сих пор на Народной сохранились купеческие дома, в которых будто бы еще слышны отголоски той оживленной суеты. Пройдитесь по этой улице, и вы увидите, каким был Валдай в эпоху больших дорог и ярмарок.
4: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

золотой Бакарди, вертолетом разноцветных стен. Красивее нет тебя. Сегодня самый лучший день.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Музыковед Алла Арсеньева приезжает в Душанбе в поисках уникального музыкального инструмента белого рояля. В городе Алла знакомится с известным композитором Ахмедовым и его коллегами и переживает немало приключений, прежде чем рояль благополучно перевозится в музей музыкальных инструментов. Саундтрек к фильму «Белый рояль».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Состоялось очередное заседание Думы Валдайского округа. В работе приняли участие зампредседателя Новгородской областной думы Владимир Королев и куратор округа Кристина Ефремова. Депутаты детально обсудили повестку дня и приняли ряд решений, направленных на развитие территории. В числе основных вопросов – корректировки бюджета округа, средства запланированы на важные для жителей проекты. В частности, предусмотрено финансирование ремонта пожарного водоема на улице Гостинопольская, замена 5 подземных пожарных гидрантов, капитального ремонта водопровода в селе Едрово на улице Станционная, ремонта фасада зданий физкультурно-спортивного центра, ремонт участка автодороги по улице Марии Уткиной, устройство асфальтового покрытия у школы номер 1 имени Аверина. В эти выходные в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья» в Новгородской области откроются 7 пунктов здоровья. Один из них будет работать в Валдайском округе. Жители смогут бесплатно пройти базовый медицинский скрининг, который поможет выявить возможные риски для здоровья еще до появления серьезных проблем. 29 августа пункт здоровья будет принимать в поселке Рощино по адресу дом 11Б. Время работы с 9 до 14. Специалисты предложат измерить артериальное давление и индекс массы тела, провести спирометрию, а также определить уровень глюкозы и холестерина в крови. По итогам обследования каждый посетитель сможет получить консультацию врача-терапевта и рекомендации по поддержанию здоровья. Для прохождения обследования предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Валдайском округе люди обеспокоены опасным люком во дворе дома 19А по улице Луначарского. В чате администрации местная жительница Юлия Колпакова написала жалобу, что в люк постоянно проваливаются колеса автомобилей, а для пешеходов объект тоже представляет серьезную угрозу. К обращению она прикрепила фото, наглядно показывающее проблему. В ходе обсуждения развернулась дискуссия, пользователи спорили о статусе территории, в частности о том, относится ли двор и парковка к дому по документам. При этом жители подчеркивали, что речь идет о въезде во двор и организованной парковке для жильцов двухэтажного многоквартирного дома и призывали не уходить формальности, обратить внимание на реальную опасность. В Валдайском округе жители сообщают о коммунальной аварии на придомовой территории дома 18А по улице Ленина. В чате администрации Лариса Масленникова рассказала, что из канализационного колодца начался перелив. На месте стоит сильный неприятный запах. К сообщению женщина прикрепила фото, фиксирующее ситуацию. К обсуждению подключились и другие горожане. Так Татьяна Гутман обратила внимание на дополнительную проблему. Не работает уличный фонарь, из-за чего в темное время суток обстановка становится еще более небезопасной. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Анатолий Ефремович Новосельцев, рядовой служащий одного статистического управления, человек робкий и застенчивый. Ему хотелось бы получить вакантное место завотделом, но он не знает, как поступиться к этому делу. Старый приятель Самохвалов советует ему приударить за Людмилой Прокофьевной Калугиной, сухарем в юбке и директором заведения. Саундтрек к фильму «Служебный роман».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия хочет добиться обнуления эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества, заявил посол по особым поручениям МИДа Александр Трофимов. По его словам, санкции имеют действенную силу лишь в той степени, в какой объекты давления заинтересованы сохранить свое место в сформированной и контролируемой Западом системе координат и готовы считаться существующими в ней правилами и стандартами. На этом пути делает немало, прежде всего, благодаря оперативной работе, ответственной экономической политике и системным решениям правительства России. Отечественные предприниматели успешно развивают новейшие механизмы сотрудничества с зарубежными контрагентами, подчеркнул он. Новые правила для рентгена и МРТ вступают в силу в России с сентября. В частных клиниках станет возможным проведение МРТ без направления врача, следует из приказа Минздрава, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. Из документа следует, что с 1 сентября в частной клинике можно будет пройти магнитно-резонансное исследование без направления лечащего врача, фельдшера или акушера. Оценку наличия показаний и противопоказаний будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Кроме того, протокол исследований будет оформляться в единственном экземпляре с последующим внесением данных в медкарту пациента. Также будет разрешено использование зарегистрированных в установленном порядке медизделий с функцией искусственного интеллекта. Минпросвещение разрабатывает единые учебники по всем предметам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В этом учебном году завершено внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Также школы получат новые учебники по обществознанию для 9-10 классов. Уже готовятся новые учебники по естественно-научным предметам, а именно химии, физике, биологии, математике, информатике, сказал Кравцов. Учебники будут отвечать современным достижениям науки и техники. При этом пособия будут взаимоувязаны. Внедрение единых учебников – важный и необходимый шаг к укреплению единого образовательного пространства страны. Благодаря им ребенок сможет спокойно переходить в другую школу, не теряя в программе, если семья переезжает, пояснил министр Кравцов. Здоровый рацион должен включать в себя овощи, фрукты, зелень, бобовые, орехи и семена, цельнозерновые продукты, рыбу и морепродукты, оливковое масло, кисломолочные продукты низкой жирности, яйца и птицу, напомнила россиянам врач Анна Косенкова. Эти продукты богаты микроэлементами, клетчаткой, которая необходима для пищеварения. При этом не стоит забывать о сложных углеводах: хлеб из муки грубого помола, паста из твердых сортов пшеницы, булгур или коричневый рис дают долгое чувство сытости без резких скачков сахара в крови. В меню должен обязательно присутствовать белок. Предпочтение стоит отдать рыбе и морепродуктам. Полезные жиры, например, оливковое масло, а также дополнительные источники белка и микроэлементов, а именно кисломолочные продукты низкой жирности, яйца и птица, нужно употреблять столько калорий, сколько человек тратит в течение дня, сказала врач. Курс доллара на сегодня 84.28, курс евро 98.29. Берегите себя, будьте здоровы. С новостями вас познакомил Николай Иванютин. До встречи.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение на Валдай FM.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217-07-22-35. Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, марджанджа.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Гонконге обезьяна на целый час нарушила движение поездов. Она выбрала железнодорожные пути для прогулки. На станцию прибыли полиция и сотрудники департамента охраны природы. В итоге животное удалось прогнать, а движение восстановили. Обезьяна отделалась легким испугом, в отличие от людей, которым за выход на рельсы грозит крупный штраф. Специалисты отмечают, что такие встречи в Гонконге – не редкость. Городские районы расположены рядом с лесами, и дикие животные часто приходят в поисках еды. Возможно, это напоминание о том, кто здесь был хозяином до строительства небоскребов. Ученые предполагают, что у каждого человека в мозге сохранилась память о древнем глазе. Ему около 600 миллионов лет. Сам он уже не видит, но со временем превратился в эпифиз – особую зону, которая отвечает за наши биологические часы. Она помогает организму отличать день от ночи. По мнению исследователей, именно из этой же структуры позже развились и наши парные глаза. Так что одна часть древней системы стала отвечать за зрение, а другая – за сон и бодрствование. Это объясняет, почему глаз и мозг так тесно связаны. Похоже, мы все носим в себе крошечный след от третьего глаза – далеких предков. Индийские ученые разработали новый способ ускорять заживление глубоких ран. Это специальный гидрогель, который вводят прямо в поврежденную ткань. Он одновременно уменьшает воспаление, борется с бактериями и помогает клеткам восстанавливаться. При этом антибиотики не нужны. Секрет материала в соединении растительных веществ с частицами металлов. Технологию уже запатентовали. Теперь исследователи ищут компании, которые помогут провести испытания на людях и запустить производство. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM. 101.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Германия. Канун окончания Второй мировой войны. Советский разведчик, полковник Исаев, он же штандартенфюрер СС Штирлиц, исполняет последние задания центра, диктуемые ходом военных действий и политическими интригами верхов противоборствующих сторон. Саундтрек к фильму «17 мгновений весны».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Состоялось очередное заседание Думы Валдайского округа. В работе приняли участие зампредседателя Новгородской областной думы Владимир Королев и куратор округа Кристина Ефремова. Депутаты детально обсудили повестку дня и приняли ряд решений, направленных на развитие территории. В числе основных вопросов – корректировки бюджета округа, средства запланированы на важные для жителей проекты. В частности, предусмотрено финансирование ремонта пожарного водоема на улице Гостинопольская, замена 5 подземных пожарных гидрантов, капитального ремонта водопровода в селе Едрово на улице Станционная, ремонта фасада зданий физкультурно-спортивного центра, ремонт участка автодороги по улице Марии Уткиной, устройство асфальтового покрытия у школы номер 1 имени Аверина. В эти выходные в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья» в Новгородской области откроются 7 пунктов здоровья. Один из них будет работать в Валдайском округе. Жители смогут бесплатно пройти базовый медицинский скрининг, который поможет выявить возможные риски для здоровья еще до появления серьезных проблем. 29 августа пункт здоровья будет принимать в поселке Рощино по адресу дом 11Б. Время работы с 9 до 14. Специалисты предложат измерить артериальное давление и индекс массы тела, провести спирометрию, а также определить уровень глюкозы и холестерина в крови. По итогам обследования каждый посетитель сможет получить консультацию врача-терапевта и рекомендации по поддержанию здоровья. Для прохождения обследования предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Валдайском округе люди обеспокоены опасным люком во дворе дома 19А по улице Луначарского. В чате администрации местная жительница Юлия Колпакова написала жалобу, что в люк постоянно проваливаются колеса автомобилей, а для пешеходов объект тоже представляет серьезную угрозу. К обращению она прикрепила фото, наглядно показывающее проблему. В ходе обсуждения развернулась дискуссия, пользователи спорили о статусе территории, в частности о том, относится ли двор и парковка к дому по документам. При этом жители подчеркивали, что речь идет о въезде во двор и организованной парковке для жильцов двухэтажного многоквартирного дома и призывали не уходить формальности, обратить внимание на реальную опасность. В Валдайском округе жители сообщают о коммунальной аварии на придомовой территории дома 18А по улице Ленина. В чате администрации Лариса Масленникова рассказала, что из канализационного колодца начался перелив. На месте стоит сильный неприятный запах. К сообщению женщина прикрепила фото, фиксирующее ситуацию. К обсуждению подключились и другие горожане. Так, Татьяна Гутман обратила внимание на дополнительную проблему. Не работает уличный фонарь, из-за чего в темное время суток обстановка становится еще более небезопасной. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, марджанджа.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Джерри Флетчер кругом подозревает заговоры. Он владеет смертельно опасной информацией. Враги предпочли бы увидеть Джерри мертвым. В этой ситуации она единственная, кому он может доверять. Он таксист и параноик, она прокурор, которая отказывается ему верить. Теперь они вместе вынуждены выжить. Одно из его сумасшедших предположений уже подтвердилось. Саундтрек к фильму «Теория заговора».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Любые иностранные военные контингенты, которые могут быть размещены на территории Украины, будут рассматриваться как законные цели для вооруженных сил России. Как заявили в Министерстве иностранных дел, планы коалиции желающих по военному присутствию в стране в очередной раз подтверждают увлеченность европейских государств НАТО в конфликт. Российский дипломатический корпус подчеркивает, ответственность за возможную эскалацию будет лежать на политиках, принимающих соответствующие решения. Ответом России на удары вооруженных сил Украины с применением британского оружия могут быть военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами. Как ранее отмечал Владимир Путин, Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО. Североатлантический альянс, как пояснил российский лидер, делает все, чтобы организовать против России враждебные действия, и именно его члены, а не Россия, развязали данный конфликт. Уборка урожая в России переходит в завершающую стадию. В стране обмолочено порядка 64% общего объема посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Окончательно процесс уборки завершится к ноябрю, но результаты прогнозируемы уже сейчас. Совокупный сбор зерна ожидается на уровне 135-137 миллионов тонн, что от 3 до 6% меньше, чем в прошлом году. Сбор подсолнечника вырастет за год с 17,5 до 19,5 миллионов тонн, рапса с 5,5 до 6 миллионов тонн. Сокращение урожая зерна при росте масленичных культур объясняется массовым перераспределением посевных площадей, характерным для рынка в последние несколько лет. Часть площадей была переориентирована, поскольку аграрии не первый год воспринимают данную культуру как более маржинальную. С 1 сентября в России начнут действовать законы об ужесточении контроля за мигрантами. В частности, для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяца, период обязательного медицинского осмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у мигранта будет выявлено опасное инфекционное заболевание, последует оперативная депортация. Кроме того, Федеральная налоговая служба сможет быстрее ставить иностранцев на учет благодаря новому механизму электронного обмена данными между ведомствами. Параллельно расширяется эксперимент по применению дополнительных контрольных мер в отношении мигрантов. Такие нормы служат целями оптимизации миграционной политики, противодействия нелегальной миграции и усиления безопасности граждан. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов. Их обязали содержать себя и членов семей, живущих в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. В новом учебном году для учеников первых классов рекомендовано организовать дополнительный период отдыха. Согласно планам Минпросвещения, по графику учебы и каникул на дополнительные дни для первоклассников предусмотрены с 15 по 21 февраля. Добавлю, учебный год стартует с 1 сентября и продлится до 26 мая. Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул должна быть не менее 9 дней. Это необходимо, чтобы школьники успели полноценно восстановить силы. Как ранее отмечал Верховный суд, школы не вправе отказать в обучении в 10-11 классе выпускников, успешно сдавшему ОГЭ. При отсутствии свободных мест в старших классах ребенку должны подобрать место в другой доступной школе. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 28 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение на Валдай FM.

0: знаю.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанчик, марджанчик.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Медельине во время ежегодного фестиваля цветов появилась грандиозная инсталляция из разноцветов. В этом году ее центральным элементом стал огромный белый голубь. Композиция символизирует мир и единство. На создание ковра площадью в 1000 квадратных метров ушло 220 тысяч цветов и 27 тысяч растений. В работе участвовали 200 человек. Инсталляция уже привлекла более 3 миллионов зрителей. Фестиваль славится своими красочными цветовыми шоу. И этот год не стал исключением. Вокруг столько красоты, и можно забыть, что находишься в торговом центре, а не в сказочном саду. В калифорнийском городе Пасифика прошел 10-й чемпионат мира по серфингу среди собак. Сотни зрителей собрались на побережье, чтобы посмотреть на четвероногих спортсменов. Среди участников были и победители прошлых лет, например, французский бульдог по кличке Айза. Для владельцев главное не победа, а хорошее время, проведенное с питомцем. Жюри оценивало умение держаться на доске и ловить волну. В соревнованиях участвовали собаки разных пород и размеров. Параллельно проходил сбор средств для зоозащитных организаций и акции по поиску новых хозяев для животных из приютов. Атмосфера была по-настоящему теплой. Даже те, кто не любит воду, точно не удержались бы от улыбки. Английский почтальон Рис Пэтч из Ланкашера регулярно рассказывает в социальных сетях о своих рабочих буднях. Однажды он пришел с посылкой к дому очередной получательницы. Вместо обычного приветствия женщина загадочно произнесла «Тссс». Оказалось, что она заказала что-то втайне от мужа. Супруг, по ее словам, крайне недоволен ее частыми покупками в интернете. Почтальон согласился сохранить секрет, но потом с иронией заметил, что в маленьком городке все друг друга знают. Супруг вполне может увидеть его пост в социальных сетях, так что тайна, вероятно, уже не такая тайна. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначально находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
3: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
4: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: любимую. Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Фильм рассказывает историю о трех офицерах американской армии, которые с войны возвращаются домой к своим семьям. Эл, Фред и Хомер. Это история о них. У Элла дома жена и двое уже подросших детей, которые как раз вступают во взрослую жизнь. Он пытается наверстать упущенное, узнать их заново и вновь завоевать семейную любовь и доверие. По возвращению его приглашают работать в банке на более высокую должность, нежели он был до этого, как отправился на войну. Саундтрек к фильму «Лучшие годы нашей жизни».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Состоялось очередное заседание Думы Валдайского округа. В работе приняли участие зампредседателя Новгородской областной думы Владимир Королев и куратор округа Кристина Ефремова. Депутаты детально обсудили повестку дня и приняли ряд решений, направленных на развитие территории. В числе основных вопросов – корректировки бюджета округа, средства запланированы на важные для жителей проекты. В частности, предусмотрено финансирование ремонта пожарного водоема на улице Гостинопольская, замена 5 подземных пожарных гидрантов, капитального ремонта водопровода в селе Едрово на улице Станционная, ремонта фасада зданий физкультурно-спортивного центра, ремонт участка автодороги по улице Марии Уткиной, устройство асфальтового покрытия у школы номер 1 имени Аверина. В эти выходные в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья» в Новгородской области откроются 7 пунктов здоровья. Один из них будет работать в Валдайском округе. Жители смогут бесплатно пройти базовый медицинский скрининг, который поможет выявить возможные риски для здоровья еще до появления серьезных проблем. 29 августа пункт здоровья будет принимать в поселке Рощино по адресу дом 11Б. Время работы с 9 до 14. Специалисты предложат измерить артериальное давление и индекс массы тела, провести спирометрию, а также определить уровень глюкозы и холестерина в крови. По итогам обследования каждый посетитель сможет получить консультацию врача-терапевта и рекомендации по поддержанию здоровья. Для прохождения обследования предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Валдайском округе люди обеспокоены опасным люком во дворе дома 19А по улице Луначарского. В части администрации местная жительница Юлия Колпакова написала жалобу, что в люк постоянно проваливаются колеса автомобилей, а для пешеходов объект тоже представляет серьезную угрозу. К обращению она прикрепила фото, наглядно показывающее проблему. В ходе обсуждения развернулась дискуссия, пользователи спорили о статусе территории, в частности о том, относится ли двор и парковка к дому по документам. При этом жители подчеркивали, что речь идет о въезде во двор и организованной парковке для жильцов двухэтажного многоквартирного дома и призывали не уходить формальности, обратить внимание на реальную опасность. В Валдайском округе жители сообщают о коммунальной аварии на придомовой территории дома 18А по улице Ленина. В чате администрации Лариса Масленникова рассказала, что из канализационного колодца начался перелив. На месте стоит сильный неприятный запах. К сообщению женщина прикрепила фото, фиксирующее ситуацию. К обсуждению подключились и другие горожане. Так, Татьяна Гутман обратила внимание на дополнительную проблему. Не работает уличный фонарь, из-за чего в темное время суток обстановка становится еще более небезопасной. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Состоялось очередное заседание Думы Валдайского округа. В работе приняли участие зампредседателя Новгородской областной думы Владимир Королев и куратор округа Кристина Ефремова. Депутаты детально обсудили повестку дня и приняли ряд решений, направленных на развитие территории. В числе основных вопросов – корректировки бюджета округа, средства запланированы на важные для жителей проекты. В частности, предусмотрено финансирование ремонта пожарного водоема на улице Гостинопольская, замена 5 подземных пожарных гидрантов, капитального ремонта водопровода в селе Едрово на улице Станционная, ремонта фасада зданий физкультурно-спортивного центра, ремонт участка автодороги по улице Марии Уткиной, устройство асфальтового покрытия у школы номер 1 имени Аверина. В эти выходные в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья» в Новгородской области откроются 7 пунктов здоровья. Один из них будет работать в Валдайском округе. Жители смогут бесплатно пройти базовый медицинский скрининг, который поможет выявить возможные риски для здоровья еще до появления серьезных проблем. 29 августа пункт здоровья будет принимать в поселке Рощино по адресу дом 11Б. Время работы с 9 до 14. Специалисты предложат измерить артериальное давление и индекс массы тела, провести спирометрию, а также определить уровень глюкозы и холестерина в крови. По итогам обследования каждый посетитель сможет получить консультацию врача-терапевта и рекомендации по поддержанию здоровья. Для прохождения обследования предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Валдайском округе люди обеспокоены опасным люком во дворе дома 19А по улице Луначарского. В части администрации местная жительница Юлия Колпакова написала жалобу, что в люк постоянно проваливаются колеса автомобилей, а для пешеходов объект тоже представляет серьезную угрозу. К обращению она прикрепила фото, наглядно показывающее проблему. В ходе обсуждения развернулась дискуссия, пользователи спорили о статусе территории, в частности о том, относится ли двор и парковка к дому по документам. При этом жители подчеркивали, что речь идет о въезде во двор и организованной парковке для жильцов двухэтажного многоквартирного дома и призывали не уходить в формальности, обратить внимание на реальную опасность. В Валдайском округе жители сообщают о коммунальной аварии на придомовой территории дома 18А по улице Ленина. В чате администрации Лариса Масленникова рассказала, что из канализационного колодца начался перелив. На месте стоит сильный неприятный запах. К сообщению женщина прикрепила фото, фиксирующее ситуацию. К обсуждению подключились и другие горожане. Так, Татьяна Гутман обратила внимание на дополнительную проблему. Не работает уличный фонарь, из-за чего в темное время суток обстановка становится еще более небезопасной. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучший

0: Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170722.

0: молчим
1: просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот

всю-то зиму снятся сны, снятся сны. Просыпаться нет понта до весны. А и ветер мне гудит среди сна. А шаг влево

Ты гуляй, пляши, пока молода. Нафига тебе и мне холода? Там всегда тепло, гуляй, да пляши.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот сегодня...

А в нашей хате не перовские маньяки. Рублевских тоже нет, здесь мелочь, как и я. По большей части поножовщина,

я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал?

что же ас, раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он вершист, да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь и отвернется.

Последний раз искрой вам час горела лампа Ильича. Давай стучать мы, звать врача и звать монтера. Скрипят за дверью кирзачи, в замок врезаются ключи. Ну вот дедуля и врачи, тюремные.

Слышь, нет, ты его знаешь? А в ответ: впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

уют нашла на широком плече твоем. Если б знал ты, как по тебе соскучилась, если видит Бог сокровенное все мое, то вот этот миг — это самое лучшее. А любовь к тебе такая нежная,

Я молюсь не потемневшим от столетий образам, а этим, не как у других, твоим глазам. За них, как за соломинку, держусь. Я молюсь, я им молюсь,

Всю-то зиму снятся сны, снятся сны. Просыпаться нет понта до весны. А и ветер мне гудит среди сна. А шаг влево

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место, где бы упасть.

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене,

далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто ЗК. Мать прислала письмо, захворала сынок, знать готов.

и оскалил клыки. Человек вынул нож, серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли бой затевать смертный нам? Слышишь лай, то за мной.

или просто ЗК. И фрейтор один тоже мать вспоминал, и среди черных осин все бочея шагал.

0: Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Лишний раз перекрещусь, не помешает. Лишний раз зайду к родителям своим. А любимой лишний раз скажу спасибо за тепло, что даришь ты мне от души. Ничего.

сажали. И пусть дарят радость для других.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

глазе. Ее сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа. Мне легче без нее, но без нее нет смысла. Ты счастье мое, моя боль. Не бойся, я с тобой. Ты мое солнце. Светишь для меня в небе на высоте. Сколько раз сломав крылья, буду лететь к тебе мимо высоких.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Я букеты, как ждал я до утра, у подъезда ожидая тебя. Как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.